таким създан, под тими врасками в твари, с младости чо си мал. Забуднем часто на руки, шедины под клобук дам,